0: 那是不是个房子啊？
1: 有可能是他们的岗楼子，大家奔那儿去，走走走。
0: 你们是谁？
1: 我们中国人，东北抗日联军呐。
2: Они китайцы перешли через реку.
3: Опустить оружие. Пусть они тоже опустят оружие.

0: китайские солдаты?
1: Да, чёрт знает, что они пережили.
0: Значит, так выглядит война. Да хранит их Бог.
1: Хранит нас Бог.
2: 干啥呀？都审查大半天了，这架势瞅着咋这么吓人呢？我想起来这景儿在哪儿见过了。啊？地主家杀猪，就这么整。啊，
3: 那我也知道，退出毛嘛。
2: 前进就两个人，你们都见过是吧？那你们俩先进去吧。
3: 去。

0: Здравствуйте, проходим. Присаживаемся.
1: Ты у меня干啥呀?
2: Товарищ, ты у меня干啥呀?
0: Прошу вас соблюдать нормы санитарного контроля. Сидите спокойно.
1: Ты сам был洗澡吗? Это тоже女的, 害羞了。
2: 哎呀。走。
0: 鼓捣。
1: 哎呀干啥呀?
0: 洗净。
1: 哎呀你们咋这样啊?
0: 哎
1: 呀猫啊
0: придется поработать
2: 谁要给咱剃头
1: 不剃头我也不行啊这我哥给我留的
2: 你咋不行啊我都剪了你差啥呀别整那没用的啊是军人就得服从命令别给咱看脸丢人整

0: Иван твой солдат?
1: Иван?
0: Да, Иван. Это который... Солдат, который убежал из лагеря возле японского вооружения. Штаб тщательно изучил информацию, о котором он доложил, и о котором не было нам известно раньше. В ближайшее время мы хотим направить разведгруппу в тот район, о котором он упомянул. Большая Лысая гора.
1: Значит, ты хочешь отправить Ивана? Я могу устроить ему спецподготовку.
0: Нет, не Ивана. Мы найдем других солдат, чтобы проверить информацию, о котором он нам доложил.
1: Тогда бери осла. Осел не подведет.
0: Хорошо.
2: 什么时候咱也有肉罐头吃？那是军官特供，跟我没关系，别瞎琢磨了。哎，小的同志，到格里高利·申文，请你去他的办公室。是。
3: Товарищ,
4: товарищ осел, вы провели себя хорошо на тренировке, и начальство решило вас отправить с другими китайскими бойцами на спецзадание за границу.
2: Осел同志，由于你在训练中表现得非常有益，上级决定派你和其他的几位中国战士组成特遣小组，过境执行特殊任务。
4: Ваши товарищи уже прибыли. Давайте пройдем в конференц-зал для проведения полной обстановки. Но имейте в виду, что все спецзадание должно быть конфиденциально.
2: 其他的队友们都已经到了，现在带你去会议室，有专门的同志向你布置细节，但是你一定要记住，关于这个任务的具体情况，你一定要报名。是。
3: 报告上尉。
5: 是的，
3: 我有个请求，我想要一罐肉罐头。你
2: 去看小罗回去。
4: Хорошо, будете консервировать.
3: Все, Жавэ!
6: Артюда, 完成任务以后, 能不能拐个弯, 去看一趟你爹?
5: 叔, 我也这么想的, 大哥的事儿, 别让爹知道。 叔, 老三, 交给你了。
6: 放心吧，滚！啊！干啥呀？都不许走啊！我还回来呢，别认识叔啊！
7: 等等，自己做的，别嫌弃啊！
8: 嚯，手艺不错啊！
7: 舍得啊，啥舍不得的？人回不去，刀还不能回去了。
8: 明白了，到时候替你捅上两下子。
7: 好样的，
8: 走了。
7: 哥，
8: 咋的？
7: 没事，
8: 回来见。